0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
1: Блок радио. Двое суга тако сменили.
2: This man is no ordinary man.